Я боль бабушка встречала, подбили руки брала, подбили руки примала, да на горницу вела. Скажи, бабушка моя, своих кормишь меня, своих бабушка.